0: Tango Tango, maintain flight level 150. Expect
1: line 3-4 right 2 and Tango Tango, flight level 150, French Mountain 9. Tango
0: 6085,
2: Tango Tango, maintain 1-1-1-1. Tango Tango, maintain 1-1-1-1, Tango Tango,
0: 3-0-5. Tango Tango, maintain 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- Sun?
2: Only flight 508.
0: Only flight 508, Russia break. EVA 108, DQ drift of Emmy, D0 main 10, 5 Sun, 0 race, 0, runway 34 right up.
1: 0 10 is different 5000, therefore I'm still runway 34 right approach, EVA 108.
0: Only for 8508 to approach for your heavyweight runway 34 left. Expect ILS runway 34 left approach. Clear to be a route of Tango Parade.
2: Expect ILS 34 left. Clear to be a route of Tango Parade. Only for 8508.
0: Only for 8508. Decent descent level 150.
2: Descent level 150. Only for 8508.
0: Calling your 2-1-2-9, decent maintain 1-1-5-3.
1: Just to maintain 1-1 star, just correct your 2-1-2-9.
0: Only for 1-2-9, decent maintain 6-1-2-9.
1: Descent maintain 6-1-2-9, only for 1-2-9.